0: kairun jogo nata shige ardak tukzi nanda, rame zi nanda, kerchang chakda kum dong ziramu. Rita kuwa lin shukta yindu mahi, nyazga nansum shigo yindu zi nami da kerchang manyinga. Muma shi tanga nyazga nyazga kinda ta chukpo maa rigi dadira, tajiga ogar lung zi dadira, rangi ndigirgu zagun tifti na, rangi nansum shigo yindari, kerchang yindu tarung tu shigo yindu. Ta kerchang manu, ta dongo maa kan kerchang yindu mahi. Ta ngira tarkiya maa kor kara, lanji, ngandum zir na jin ngi sum dar dar dar goti agur kanani machi go agur kanani machi ha cha ga ni machi nga ga idali sum dar mani
1: ka te tar ta ni cho chan ri go na ka thum de chin de sil jap thuk me no ga arin da i go ha thup jer
0: ta ta mo hi ta mab jin na mo hi ga mab jin na mo hi ga
1: se shu ta san gi na ker chan ngi ur da gi go zin ne gan da ta na ya ni ngi na se ba na ker chan ngi ur da ker ge go ne ge sa zin se ker
0: ni par ta yin jer dok Кірге кәрсен машықна, кірге жаңсы кірстасылды машық. Ағыр күн анадатыңа, дегетіңа, нелің жамна, кірге кәрсендің. Кәрсен жегуіні масығы, жерсізі күндің ұмағы, жерсіпазы күндің, ға жәңгісі күндің ғо. Де жерсіпа айна, ұмағы, еңіқ базы шық күндің. Данды жерсі күндің күндің жәңгінді, кірген суағы жерім. Де дегі, замлыңғы мұртық жән, түжәңгі namta chay tihti nara. Hajan paa mundra naga kardag te dung tukta nga tajan guta jirsa paa chenpo ulu kundung sarum. Da siga dhikzib zhigri chag, dhikzib tagi yang kargay yang chig jengan chukse kharidali jirsa paa gulu kundung nara tamura yuk. Jirsa paa zhigulu kundung kargay jiga hajan taa mundra naga suwa zhigna kar jirim zhigna na matsegi chuni jana makhchigan zhiga tisusub jigun dhiko tukar.
2: Zhi, ta tabir nyangag maan dhigo ka ta lopcha na war tatsu rangin dhiga jiga waga chikazna chukwa yangan dhiga saun ramu dha ayuk tama lopchung. Tahu, mandang, kau tahu tak?
0: Ah, macam ni dengan sumsum dulu, mandang itu sumsum dulu. Sumsum itu tanda, sumsum itu cuci cuci tanda. Tapi ini yang mana? Sumsum itu tanda, yang gergen asyik patah tanda. Gergen yang sumsum canggung tu ni, tanda yang cuci tanda. Dengan tu sekok kita, sama itu sih, lupakan mana kerja tanda. Tapi jadi tengah sumsum dah cik nur. Siapa sumsum tu? Cikunya, macam mana cik tanda? Mana tanda yang sumsum jangan jika sih kerja sumsum itu mati tanda jangan jangan. Jangan jika sih kerja sumsum itu mati. Тэгэ дэ нааш чэгэ мон. Тэ нада лишэпогу нанги чэгэ нэрэ зэна да. Зэнжан тумбу чэгэ га рэнгэ тэнэ чэжэн гу га зэ. Та чэ тэ дэгэ чэмарэ тэ нэгэ мо. Та тэ чэ сигэ шэ уигэ сигэ шэ я ба нас сумбу рэ а чин а сумбу рэ рэ хэсэ. Нэ сумгэ лишэ шэн пол ма нё мо. Тэгэ дэ э дэ тэ нада нэ тэ риск сум дэ гэ ёки та нэ дэн дан жэ на та. Нэ сум чэгэ дэ гэ зэна да. Нэ тэ ригэ зэ хигэрэ. Тэгэ дан да ё сона да. Ю гэ а чи чэ урэ та чи да. Чэ ийгэ мо хига. Ийгэ мо хина да вара. Тэ ринга чэ нэ да чи чи тэ дэ жэрм тэ ма бэ нэ та сигэ. Нэ тэ нэ чи чинь я цэгэн нэг тон цаас инжир нэ сижиг кэ тэн юм чан кэ тэг ала кэр гэ та чи чир так гонён жир мо чи чо ра хаа гэ тэг юг тэ чи ла кэ тэг гэ мо ла кэ тэн тэг чи иг юм хи гэри яма чи иг хи нэ ри сэл чо шэл мэн ин гэри та чи мо зан нар тав дин ран гэ чо чаа иг нэ жок сэн да лэн дэн нэр я ала чи тан да ла гэр хэн дэ та гүб жи чин ра час гүб жил та тарц юм нэр я та кар кэр кэр сум жив сэр мо тэг да та ка ка ка ра гэ нэр я кар сум ин ра гэ та та та чи зэ чи тан да та та сум хани сум ан жор гэ нэр дэва он жор гэ нэр Tanda ki, nandiyan dhiki gorgos mati na taa dhiki gamba chu tsama taa laita kerziya. Tiki tanda ngin dhan jana ngay girgina songgul yusha pokumbi kara, karptiri zhuk songgul ngos tamishak. Amandang tarzin, dan thong thong thongguni wate taa sangwa yu kuka. Sangwa yu li tigina taa sangwa tani yinto yinru kukum. Taa ngu taa hachir tarutani stamzgi. Tiki tanda nandiyan nga taa girgina ndru yin kaina. Girgina ndru taa ngay homa asumdana taa chau songgul yusha taa ngay songgul jatsagamika. Chai ngini shana dhokumbi, chang ashton na dhokumbi enubta. Ching aftan dhan chukuna, chitang ashton na balda, chusumri. Нисей чу тэжэн гэ тэ чиг чиг сонс энэ дөрөс сэгэн том чэн нэрэн гэ тонга там уга жирэм төв жэ томс тавка
2: жи катэ лохпа бозгэн гэ тэнэ чу нянг гэн ана чөө хий гэ чадаж сонс чэг зэ дан нэр гэж яш
0: чэзэр гэн ан иша чэзэ тэн тих чөө хий гэ чадам нэр гэ тэ зэн сонс тэ дан та джин уу чэтэн гэ тэ чи таг лонтон мэ тогтал гэ зэн лонтон мэ тогтал тэ хэн гэ кай на тэ сон гэ гэ шин жа пашин мо чэ хий чөө хий Жүйөш нарал бажан гэдэм. Наргатаг даврлуусан төшөртэй нада. Наргатаг зултуунд да зусам чинь хинзгэн мача. Татам зэр картам ган сунна. Жүйөш нанг мэни аргай сой гарнанг да зумчиг.
2: Вэмэл сон бабутгла сонгина карсон дэрэн чи. Вэмэ кэр дэдэг дэлэн самши ма тон жок. Инэ чу самши тав сонгина нана пайлар гашин шэн үг чара. Тэни та рэнг нонсонг кертинг чадма гондэйну хэрсуу инсэгүгэ.
0: Нишэнгэ юдон ясжэна. Чэмэ зэнэр зэн, нанга лохчунг лорм гсан ба тэгэн лохча сон он мара. Да сон он марзэн, да шэн ицэгдэм зэ сон лжэ да лохча чэчин сон мара нгэ хаати. Да нгэ чэн яшэн гсан бу лорм гсан ба зэн цамдар гун лэ хаати. Мэчу цэрэг жай гэ гсан бу цав яонар. Лорм гсан ба гэ барди да лохгу гэрхэн гэ чу хаати нэр. ཁྱི ཕྱད མ རེད Tamuzi utens, you don't take more. The you don't chinagra chinagra, me utenimavara. That's except the stone jungle, the Nakutan in London, Jazzy. Take it on the sungan on the Yuk Kurta Satu, Jokak Kurta Sigma. Tata Sigma, you don't chinagra. Tavatar Muratamuz, Mashon, Hopchonivali, Tashopchin, Tanisham, the Girgany, Digitanangash, Ganon Kurzgarata, Yumason, Yusumaka, Ernosho, Mandurata, Jinima Chapteri, Tamuri, who you could show to me, you know, Major Yuchimer. Minister Hachinok on your soldier. Najumaju, Tanita Simpersu, Tana Tikurum, the Shannon, not in Massi, Tanga to the Jumajin Jokuri. Jumajus on Tanisha Tonana, Simper Guri, see Helen Tanisha Sutano Songo, Tan Oma Tavas.
2: Carson Derns, you shall have a consent on a wheel of Cashman Montezu Gazoni.
0: Tanson, I could do just some jungle. Just some good to that, just good it.
1: Master, just some niggas, Carson, just some tonnage, you shall give us a hundred and dogs do set a work.
0: Did you master some zoom? You don't know what I hear more. Dega, the che. Дичу чирчон жангу гачу гүжирнүг сажон амба жангу тата шүхүркүрт гүжирнүг хөйсхт мэни жалан гэсэн бүжэн тэжэн гүсэ гүнэ гү тэнэ марс мүз гүдэр гүтэн мар хита хин мар та тэнэ шон гүжирдэн гүдэ сэк мүйна ингэр тана да гахуча тана равин марс мата гү гүм сэк мүдэ гэн марс мата матан тан гэрэн гэрэн ива тина гүдэ сэк гэри ягэгла кана ти чапр мек мумазын гэ жай кхоча та жуганэри Jaiko, Nani, Tarta, you guys, Chitrus, Lutian matter. Tachin, Tringi, Yango, Tano, Yango, Tanner, Tadio Gunner, Tani, Ga, Rostamaina, ni jai ku rong tmata kai ni mo jai ku rong tmata na ya ta khang khang ge rong tmata ji ji ga ju kha ge rong tmata ji ji ga ta zen ne ki ri tar jai ku so ba bun da zen ta na ngi mo yeng ge sam chi chi ru ta mar lok nong da mon ju khoi so ni da mon ju mar wa ku mon ju ma son da khoi chen ni le jan shin de ni ra ta ri ta ni ta ge du chu ge jer tsum ta ta zan son ji na ta ni nong na kir ge jai ku jan jer ti tong ra yo ku mo на ка сажон ба кжену т тани чичон кжену т жангу ка жанжир марафти тан жанжир онжин ни гати тана чи та онжин ду шенг дочма тарун онжир тхши якатан дун да ни тама чичон кжену карму чажо тангсан тарму ни жай кер нати тажи хши гана ронте ронте ти тан данги тан хши гати тан ян тан хши гати тан тан тон тин ду сорат ман жа т ти тан ронте ти тан ян рамирин жа Tanya titana yang ramir in jatuk. Oik titana yang, rongtum titana samina in jatupson. Yam sunzay. Kurge rongyang yinni, kurge tsuta yang, sig chimni segun, chimni segun, rila, rongjatup kurumani segun, kartan, tangti shamaki, dig tsukajist tsigum toni, rongkona segun, man domzu tayanjir san, zanon san chitrasin, tigi titana ta, tatangi, jayik chikti, tani yang chikti, tani oik chikti, niga shidar chikti. тэгтэн так шиг тунгнаа нэ гаян тамус инэрия хойшати нэрти чхдан ти чэжи мон сунсэ гүн гаан дук шиг гайма мэрган дук вакэр гүн гүн шиг мар гэр та комик тамус эрэ тэ кэрге карта бзан сунжина ачуга ка логикэшн ока логикэшн ми логчэн та сэнчин гэдэг обжэг нэр хагэрина обжэг нэр хагэзма тэг хойшэ кэрге чих чин дэмэйна совшин энэ шиг ти да ти чившэ шишэл та чам од гойна зэ хти тэгт стигэрэ макут тэ нэхтэр тонэр ты там агар агар ити гэдэлтэн таны юм шигний шаанаа шиги татив шигсэн ерзэн гөрэй тэг тон чигтэр тусмаг уу мо танг ц лалас стамчи лалас гэ лоцс гэ тань тааж дуу кадэр тардан хашиг гэ гэдэ хтинад хтидан дан сүн джин джэ джэ тааж ритэг тон та джонс гэ сүн чидай шингуан марта кэг мэр натх шиг нёх зон чэгэри дигэр жагт хашиг эсэв нь шивс хэрэла мана кэм кэм гэрдэн а тэс ни шторш нас гэли ти мэн натэр тэ кварита кэргэн нэг мио тэр гэндэ нэ кэргэн нёх зон сэтэн гон гэрдэ кэри та чуг чимжи кэсэн чи тэс учит мэ тэ эсэг гагм тар та джон хтинада юм марнара та нэн натэ чи та нэн жэ джэ тааж ри я чи ган зы я ян гэ джо тани та нга жагсум нга чутун гэдэг тийм юм зэнгэ тухамаар юм да шиг таанад та шаажин дээ нэр та жоган нэр нэ нартын та кэрэг жаж жаж чар гэрэ чар гэрэ чэ тивар тивэн нүг галог нэн чэн дэг та чи чо чэн гэг гүмэдла а чаун цуна лор жаж чава гэ талог нэн чэн нүг дэрэ та цэ чэ сэрсэн гэ дишгүй нэсэ гэ гэрэ тэ нэн чэн дэрэ та жог нэн чэн дунгэр антиш гэ дишгүй гэ нанаг нэ чэг дэн нүг шотсон сам чэ гүм тэний нэг гонор тэнд хоча тти тана кэрги сосо зонд кэрги лио кама кама кама самжэ гэж тэгж хазэ хчик нэг хчик сарын юга тар нёрин дэгж ир кавч тана ни тар тар тахшиг гэнэр эт та тижу ухч тэр зонд ни яйг окон дэх юм бар нжоо кама хи ува кама хи а да чэр зонд гонор ка жэр эт том зэр та ук дон ук хоча нэг ни том зэр та ук нэг гот о лок ёнэр ганзэ мэт тхтан гэвэн аш тэ тон та дон дэ кунэ та тосон тумзыр я тачырк чарджендэг сигнун маты керэнг нони нонг тинара капр капрын зунжу мосо хочат хсинчок томар капр там тумына та шиг та хочам на тадже мекри шиг кайгыр та капр тари та шиг сошин ну пасиг буюк та тумыр я та белжэнгу тэр тати юнэр хтанэргу белжэнгу та жиг гана белэ ти шиг яра бирк джон тати дэле янчи тэмз чиньой чиг том том бүзүч дэн арима жат хэт тэнэшэ ёсон нэг погрик даки яра дүн тэ тэмз бүжита чувак яра секунд каматын шпил маж го секунд том бил дит дон том зэрэгу лужо чита а там тэз чэз грит дон ночи на янти цорот та кантер кан зи зи зи зи лхэ кэ тама гэ тэ ёкти сума хэ тэ
1: я та чи дэрэн на чанд дан на нот хэ чи чи на я
0: я я та чинга дом кавда ма дом гэ симптом ма шэ чу ngarang sema tan ku kasen do mo she ju ko kosh kosh no ka tan che
1: ya ya ta ne demo
0: ya ya ya demo
2: re du bona ba derang lem sin din nga nga si wo je nyang ba khawal ha mul ga dan she dal dan khawal ha mu ta wo chong gi na ta jo ji la ka ni khawal ha mu ta mi chu bi she nang sang sim zi no mo zu tan kli ta ko mo chong gi na yang rang ge nyang ga sar sum ge gor me na chu shi bi di kub ge rang ge sem kum ra di char long ge gor 시스 랑가 냥거 르고 타서 데 아타 망척 라그지 그친 셴부 태비었을 더 템누가 제킨 강아르글리니 달라스과 망포즈 아타 마선 동업실 디 한식 그 마르게타오 상기나 랑게 유동생 랑게

Yaadgu namba darta deringa lhurin jirgili cinga canba ganiwa ngagamchana zhuni simdraga canba dinangasik juyil. Tagavchirna tatarkubinjina deringa japanyakha jatih tagar gawaga cikhchik gawi cingu niwili wuzungadali dal lopta soso gangzagam tsunubshaj jinara yang lopku vuxarwaazga ngor zumguni damusgari taga lopku vuxarwaanda ngu zumiga jabjigiraan charzir dagunga chundani da kabdaazgi juli cinzga dabjuga charziga guni ata girgin kamangzam re tgishinyo re tayan kharsang terang de lob ku sarwa zung go zum go sk girgin aban chun che chin ra yang yar maran jogo nu go lamna yu nu yang na kirg lob ku sarwa de go zum yi jab jige ku nu lob chung lob ku ndi lob ti nang na a ta ge sama ji khom ge menu go war kap tmo zri ting gi tni yang chu girgin si ku nu go lirgin de ji lirg zan tang man ja ba yang chu lirka zan ba zga lirka lala chu lirg so so ge kirg ngo ge nge tani ta lalam chun che chin ra ng li chu qor kap chang chang Dagan widi dalta lihka shikdang umani nga suga kamda nga suga changchang yinni tamuga lihka gang uura yuk. Yena nga chu thobdraagar girgin nambang chunib shiyana. Ta narka nangyanar gaw cikhchigini wili thobbuk sarwa zga gozaamna yin thobdraan chukunna yin zina nima di toni dali da thagir lihka ndi shikdang na chukunni tamuzgang marra. Daga rngasani wili dali di chabdragi ikonu lam rangtong jirgizgib jiliin jogu ji. Ta tamuga kirga rkabli yana ching tamuga kirga mxig жабдық жертан ян нацхуз гок тетани тачу гергинг лехка лертан дана юнуг шаванды дибжин бат хамчик лехкандла рамдыгызгра дорныңызын декиргим тиншинзги юнжуда да шакачин ди темжик мына сосугын итани ятани тарангнан амцуны шечина ян кырг дарти варг лорин жерке лециндим донзин жар сомжигши ватангтани лецин ди чуни гергин намбаг гоман гома зоян кырг джин де батан тани кала сосу Дому жергізгі чугі готі мюнгарға жергізгі жердум рангжинзіна чугі. Янжіг дамсі рангжинга гуні дэрэнгі лэйциндаб жадидали лобгу хсарваанда нгу цаммийгі да жабжигра ртагунгі чундані чу кабдасгі чуилдані ян нгі яла махарну, нгі кані мачуну, манчунганда тамчі гуджі карнунжа хсандаб ялсамна юна мэгсалнгі чу лэйцин татунгангар галамді кабртунга хура чугі дидана да чу дэрэн жапа нехэн чацга нехэр армала тундаук дидана рг цэхчиг цэнгуни вали лобгу хсарваазг нгур зумгі юну гартани да жачи Лобчук намбаг рангранган кырга семпиган чарзызга юказы юджу зу ул темжик да госыкуну ян лобкубук сарвазга госомгони да лобма чи чани дымыс хитян чини ян хсарчик лхума тар гыв цингон дин жина да лобта сусум сун шечина да лог лхума хсарва хсарчик лхума тагдыг юнр дидана тартык темжинигин гочам итгни ги юнди цамаг кырга лобкубук сарванди чарзыра жабжиг юказын тени далини да риватын жечиги гони сигжуга хуагдандыра Хтонсым дарч ижуды шака чинжи. Дагы тал хобжгу фичиагы рынги лобгу бухсарванди лобжунган чаржызга юқуазгын гойчу. Ачу гергин амбаг шака юну шава чечун гантан ганзгым цуна тэг нежин дитул рантун ганзгы янарады чаржызга юқуазгы юджуды да гачинжи секунуга лобгу бухсарванди чаржын тенжу. Тал хома лалан цуну шечина фичи чани ачу дитул рантун ганзгам цуну шечинара кырзу рынга лобжунган чаржыра кыргын цуаган чаржы ишиги юқуа юни гомши юқуа чихи юни дамури ян лобжуг лалам цуну шечина чигин чаржызы кири сау ңяхтан зүг жан шайчыра мэни джанжи самжи джинар жан лун юнжира мэни дамуга нертанара юджири дедана ачу рынги чаржы зинда чигин гогу гузина мне жирег ранг чэцэ ранг ранг цоа го комши тэн втэн би ота жисэн би лордан дип жетэн зг ширата ранг фчэбдум зг ширата тагзул кангзгнан дэг мек кангзгнан дэн мек тэ таран лок кухта мачэр бэр сали сэнги онэр тэг та тэтэн втэн би гони лопкун дин чаржин зинжу очун лопжун го комши чэмуз иго го тэни инжина татан чувшава чупа кантан кангзгэн чинара чиг жерчиз гра ёвсэн зг тэ чиг лгбчиз гра ярдиз гёнчута да гачэнжела сэдэн гонзгам цонуу шэчинара у карцан аптина дэрэнгэж аша нанын аптина дууцгэж шажу тэ ярджи гэшгэн дэг зажунда да вся гачэнч тэгэ рангэн гэвжэсэн баг лорд авжэсэн баг кэргэ товжунг гэнэртэн ди шэран кура шэпшэр зэхье вчэбдым зэг жоврата тагзул тал хук бусарванда чигин гоцум гогэн сэман зэнчэс гёнэр тэгэ лук бусарванди да гала гонцмгэ чаржи цхдан ба тамури жиг зожу такачин тин чонита тал хукук сарвазун го замми те готе чо сача елун сусоранга паса паюна юнара юнари ран жиг сачан кагзгна юнара тэгэ фширан кури ранга лобжагнанга тонжум жоржуг ламг
dhinjik ta lamgan dhuzindar. Titaana karchang tirangdi shichir na yarki na mahtib zhamini laka uchu karchang tirangdi gansa gansa gamsunu shichinara jigjig mbabzil chenugu warkab tamuzuri. Titaana rangang yosag lamgav dhinjik chimuzuri lamgag nitsi chimuzuri da yarta martara yandra manri dalini ota lamgag kirga choka mamchuk tashtayag dhagayag ichu dhagachin tiin choni ta ta lopchandi rngis hamag fjayi fjorin jogo nura yonar yang rangang kirga ranglo tkhabchik rangin jogo nara yonari rango rangtuk jogo nara yonari didana ta tarkib sa gansgan jo nara phachira chu jorchinda lankhutri tag chu chik lankhura chik afkang ge chik lankhur nang avalin jogo jo ta chirna chamark ta chi ji jorji zinar kamuri rangang chai wo sona ta ta zul denji ge ning yara yonamar ina gantang gansgan jo nara khirge lankhur ge gori gra ta yok lankhur ge gdglam ra ta hini phsang cha yonaz ore ti khalwa ta zura taig tagi ge chu tin choni chun jorji ge lankhur azura shi ge ti lankhur ge khirge Nirtang, nechal chimuri. Ta tarkibu, yangji gormura tamu tsaagunu, lankura jikunu ganana, gorduk chari kirga, jihembi hangmrasi kunu, taga yangji khuncitrati, gayini, nanga maav zingi jogonara yonari, taluma shayi chunjina, jikji azgonji lakani chunga, titana kachangri hala gayini jogonata mura yonari, yangtamu tam mayidali, rangar arglamda fci, ta rangranga vdenchigra, rangranga kirga rangga rangge dangzig jey rangga rangge tsizig delini rangga rangge rang thong rang tsizig delini ata lamnin jogo tigen rizik gorum desigi nyamchug dorna yong juta kachin chi din choni da lobtug namba chunu she chena da lobku sarwand go chami yongo ti lag lagzung ta kachin chi ge ya lagzung zina chi namba ge thomr sema tani ono chizri ya ya lagzung ziona lag ᱨᱜᱩᱨᱢᱚᱱᱫᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱱᱨᱟ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱭᱟᱱᱞᱤᱠ ᱴᱚᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱱᱨᱟ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱱᱤ ᱨᱚᱣᱟᱡᱜᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟᱡᱜᱟᱢ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱞᱤᱠ ᱴᱚᱠᱷᱟ ᱠᱷᱥᱩᱛ ᱦᱤᱵᱡᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱᱪ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱦᱚᱪᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱩᱥᱨᱟ ᱪᱤᱨᱤᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩᱜ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱜᱟᱨᱜᱛᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤᱡᱤᱠ ᱯᱪᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱭᱚᱠᱷᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱᱤ ᱵᱤᱫᱤ ᱫᱟᱥᱩᱜ ᱡᱟᱭᱤ ᱢᱟᱵᱡᱤᱞ ᱢᱟᱞᱤᱭᱟ ᱪᱤᱨᱤᱭᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱵᱡᱟ ᱥᱩᱥᱩᱜ ᱪᱚᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱞᱤᱵᱡᱟᱨᱤ ᱠᱚᱵᱨᱤᱠᱥᱤᱭᱚᱱ ᱨᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱵᱥᱤ ᱭᱚᱡᱤᱨᱤ ᱭᱚᱪᱩᱜ ᱡᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱢᱵᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱛᱯᱥᱤ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮᱱᱨᱚᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱞᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱜᱩᱱ ᱜᱩᱜᱩᱜ ᱪᱤᱜᱤᱢ ᱡᱨᱜᱩᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱨᱡᱵᱜᱩᱜ ᱟᱪᱩᱯᱥᱟ ᱥᱮᱛ ᱡᱩᱛᱩᱵ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱵᱟᱞᱤᱱᱤ ᱢᱟᱯᱥᱤᱫ ᱯᱷᱩᱱᱟ ᱪᱤᱜᱞᱤ ᱢᱮᱥᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨᱱᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱯᱟᱪᱨ ᱞᱟᱜᱞᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱵ ᱭᱚᱡᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱟᱞᱤ ᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱭᱚᱠᱷᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱩᱪᱩ ᱪᱮᱥᱴᱤᱜᱟ ᱛᱟᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱚᱝ ᱟᱨᱛᱟᱜ ᱥᱤᱥ ᱥᱮᱪᱤᱥᱜ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱟᱪᱚ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ᱨᱮᱡᱩᱜ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱭᱚᱞᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱛᱟᱢ ᱨᱟᱜᱚᱱᱚᱥᱜᱤᱱᱟ ᱫᱚᱝᱜᱚᱱᱚᱥᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱝ ᱨᱩᱵᱤ ᱪᱩᱛᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱩᱥᱨᱟ ᱞᱚᱯᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱜ ᱞᱟᱜᱡᱩᱝ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱞᱟᱜᱡᱩᱝ ᱞᱤᱠᱷᱤᱨᱤ

чулесин татун кынга капран чан тыргып дан чиг чысым нерг ахсамдан ngara тыгып дан чиг чысым нерг ахсамдан чигдэни тыргып дан чиг чысым нерг ранга ахсам тыгын да чуйен ранган кам дегер кылым дела хура чу тани теринг гым чын жоны семдаг цамбан дэв жили дали орк нантын гжен зи каннын ичи юну та чамдык цапр кэвчэртэг дэп голуни хамр чачин дар ngaur dan chi shipa phishung jendin jerng yesi konugo арцом юу дэрцэмд музыкач юу дэрцэмд л хана чиртаа жигэл хамаан цунышэна чачин дэ музыкар нга цансун лаги нада сайин дэ патэшун вазык луг тап гэс тэгэ кавсын дэчиг ди юнара пачир чинан банд дэчиг нэн жүг жуара рева юу чир самк жемсэн узу ата хамасатан кансгам цунышэ чинара рэнгэ варжил рэнгэ вэв ептгэн дэ чиг юква юндын палашун зая да музыка чиг лугсуна документи хамада чигара юна мар тада самбах чиг тэн инэр самбах чиг тэн допах чиг тэн дир жиг тарада та лигону жабгону гла кана кыргыян чапры чачир намана чушун гы юнэр тэгэ махия шун гон районэр манчун ашун гон районэр тани мава шун гон районэр дидана та теринг нантын дэвжили далини я чиг лугон зэнжири сэнжири аюк шу дичта жигил Дэдэнэ дунгу энжина самлу нэр сунжу юби хами шиби гуртугнда жимтрухтун ийс дэ чачи дунгу мууш. Самлу нэ нэр сунжу юби хама ди шайиг гуртугнда жимтрухтун табгас хамага мгржинра самлу тунржала суғаг химил цурмэгэн ани шайиг самлу хтунгтун дэйэн жирвахтун сапасигри. Чимцэнг лобсуунда жу хуйчагартанг хивжа чэгуну нэ куна замгэ мачхуну мацэгэ мандангни тэтавэз рис тар гапшугу не патан мэржин чэ патани аргэрцэ касамлугэ неванда жондур се пала суга ата дэ цхма кэргэ нэр сумби горымгэ чондэни хэнтэм когэлэ чиватан армазэрэн абзэнзэ рис аржинчэ мэ пра рангнил пэнсэм чи цугсухтон ватан аржинтлэгэн ани царлун жонви хама дида тагзул аранг кынгани таванд жирватын мцы нюа пансым жи цусхтонсын дели тар нэрли янвагым тонненди жигтэнди тарушепа тани тиштави корик чонита сайин дейин кырг хнарж самлух тонртын ди гати мгжар нэрли үчичин семсэгин аржинчи мепр мхива лапрушагир бубаг кын юпа тетавз грис та шайер жиндинг хигуг тубгуг ару арузидали нантв ккони хама маз гёнч яншран кури ран тухан дынз гямна ран ран аян кырг ярджигуг о шайнде лобсо югазра шайнде кырг нигде ачи чуран дим тонжа тиржандв чичугв шерд ран ран г тиржам тонжаян чигугс хама тиржа жанзга тицог шайев чизгра хамам тонжа жанзга шайе тицогорто инчизг ёнуг озаржгритаг так онавша куну ран ран г лакаян арива нантып сунти рангеян шуг гэнчи тани пежи юнгэн жигжура нэр сунжи юд бир хкэлви хамазгэ шайг гортгонда ян тем тогтон тапка секундыр та чачих чигри дин чонида хами аранхуй гэжантны далини чимцэнгэ кориглэг бузгтны геватыр хамаг журлым жирен сипи такр амтон тапи мөхэ та сайрис нипа тунжи жокэлдан би чимцэн лобсонда шайг Симгэ яркэлгэ чадал хэнжура. Рэнгэн гэн аним сарлун чунгаады, рэнхэ гэ гумши сэвжэр жүдэш. Чимцэн гэнгу лугэ далэда хэвша лобэр жуваара харчун шэб ерхгабдан дэнэ, чима панцэн гэ барэн дэргу шэбаадан панцэн лар гэлма шэба, мням гэ яртэн юн ерхгабс, чимсэл зунгуэнда янчи чэгэн ебашэг рэс. Шэби кори гэдэмуз гэ чуэнэда рэнгэ гэн аны ламу шэбаар арэм жи рэнгчэн на жэнчун шэби гумши зунгуэз гэ ян чэгэдэбгэ. Тонта варсэм дэ дубхэг жи кэн дали цушэб шэтэбжэн царлун жун ебашэг рэс. Тэгэ хамаагэ ранхуйг жантун хийчү. Озу каагвша базгна чуггэ лгэн баба гантан гэнзгам чунувшэнара шаи дэжиг мэхуй югазгдан жугун дорчугу семрэпс амбатар нил юна тачу жиндэнг жодгч усм дэян нэм ранхыгэв жагын жогнаш. Тэмэни шаи гылака арива тэг тэгазгэв сонтэнгэни. Ранан гылака мавзун ринак дэ мэхуй югазгэн жугма тавга. Тэрмэна хумаачу капдаг чуны гэргэнам багра шэньюнг ю хамазу чуна ранг кэргэ чангтун дантэн данита ржиан жугун дамуг кэргэ шавач упанди гум юни дму яна сай гэрцэм ни дэжи нзим гожуг самба тера мела вхмет фчуни
tamu ga hama gara yu kasi kunu, da inji nata chu mga huyen jog maa tamdu ga shakshi. Da chi saari, chung saa ga uzu thana, aranga rarkuru chimchi zira, nirang zabjiz ga wara kabdaayi kutri nara chu ka ga gacha dira nyam jog guk. Dira sha izga mga huyen yu gaza shtoyin guk. Tani achu shawa chi chung gangzgan ji kutri na, aranga laglang don tukhan baab kutri ga liga shjo ba de yang nyam jog guk. Dīnjīnā yāng shāyī tī mīg huī yu gāzgān jūg gōsī gōnu. Shīr nā tūma hamāsa tāng gāngzgām sūnū shēchīnāra. O rāngu vārjīn dī rīwa nāndan zīng zīng gōnu gār tāngni rāngi gāng dī shīgī mīg huī tā yu gāzgān jūg gō ndor chūg sīmrāb sāmbātār nīrī chū gōrtūg tā yu tāngna rāngu kā chū jindang rāngu rāngu shū bātā yāng nyamshag jūgnār. Tā chū huī xūmbū ngoma ngoma ga leitsinan ni gomnyong yo la. Hamazu kirga shayin de huichar tizi yangra orka fseli da huikang nangra damu chil huichar an damu ni arnamba natsuk yinara kirga huichaga gomshi yu guazga chigjudar kamur yisi. O tanita rangi rangtuk nishchun zaydali ranga shayi arngi sa huichar targui. Ranga huichar fti. Uchu huichar tizi shayi harap kalma maya ranga laga langi dali fti nima riri ranga chimtsang nang tondang nada. Tizul karma rangtuk chimuzga yinara jiga huichari lagan zanjuga. Gomsi ta chikab chigdangna, shayi tira rang xiga churtsumni huicha tajuga, dambata chitunga si korigitan zomjuga si gomsi ta chikanjuga si kunung damuga, chu huik zombu, shayinyong yu chenam bagara goyo chiri, damuga rangbzinga goni, ta ranglangam tsoni vishachinara, o tilang nima hanchikini wali, ta ranglang ni wali ngu zami dali, o sangf sinchita shayi ndirtsumni, kacha kamung damuzita waka mafsiju, maglangju, kiling kakkara yina yinmzi dali, Tamjia tapsongda yana tamu ushaa chupa chung chung zgini wili ta rimchi yar jira gongpili yung dali taqlil shimtsang korgi yuqa zg chigju ju ushaal margi wari la. Tana mnya zg laga jia zgin juguna dani wili dali ni da shimtsang zg lhubsoor. Tana nruwa zg rmanan banna dani wili ngoh zamna dayang shimtsang zg lhubsoor. Ta zor ngu mabshay nyong unu tangma ta nyingm tonga fsawaayi chigaya gangar gonjugu izdali uzu nruwa ta yungu nar nga sizga u nruwa yungu kuzidali tangma razu wanchi na rargu fsi chimtsangdi fsawaayi ni gza hama waqsamr ngana wali dayi ni tamuri la ta tarkibachu chongchir janga nambagam tsonushana ta nruwa gar gordung rukun nruwa ta yungu yomilara mahi gara tani nruwa gar go dongtong nara tani gor ngana ngana bannara yangchi chimtsang gangu lugu ni mbaku na tamu meke se kunu ta sha yi tzu rang rang rang gan kwa nang zgan ya kan nga zu zu yi dai chug ju ga tamu ga kirga gom shi ngan ba ser gonar tamu ga nang sla ni tsi ga mal kwa zg m jong ga yo ke zi yang a chu ger gan ba ga ngom ma ngom ma sha ke yo la ta tam chu ku kirga sha wa chu pare ta ga thu mar kam chu sha chi na ra ar ka khu ngi ni ling khu cha to ni o ta lo zu ngi ta ti tar jig mri yo kwa zg thob ju ka le chi ra ti han sen nan da mu ga ma nga zg thob ji ra so ji gom ji yo ke se kon gur tang ni yang gom nyong yo ta ji na ta ha ma ga rang khu ga jan tin da li kir ga chim sang ga khori lig bu zu ting gi ba yo ndan ga ni wa che chi ga ni war ta ni ha mi ਟਿਕਲ ਹੋ ਜੋਂਦੇ ਤੋਖਰੀ ਸੀ ਗੋਨੂ ਗੁ ਮਛਿਕ ਤਾ ਲਿਸਮ ਦੇ ਤੰਗ ਦੇ ਯੰ ਸੇਮ ਕਰੀ ਗੋ ਗਸ ਯੋਂਦਨ ਤੋਪਾ ਤੰਗ ਨਿਪਿੰ ਛਾਰਲੰਗ ਦਾ ਫੰਬਾ ਚਿੰਬੂ ਤੁਖਮਲ ਓਨਚੰ ਲਿਪੋ ਦੇ ਤੰਗ ਰਾ ਸੇਮਜਾ ਚਿਵਾਨ ਸਿਪਿੰ ਛਾਰਲੰਗ ਗੋਰਮ ਚੋਕ ਰਮੰਗ ਜ਼ਰੀਸ ਕਾਹੁਇਰਾ ਲਿਪੋਂ ਨਖ ਜਿਗਤੰ ਜੋਨ ਤੰਗ ਰਾ ਮਿਉਂਵਾ ਤੋਬਜਾ ਲਾ ਸੁਕਾ ਦੀ ਜਿਸਮ ਜੰਗਵੇ ਤੀਨ ਸੇਰਸੁ ਯੋ ਕਸ ਰਸਾਵਾ ਫਤਾਨ ਸੇ ਤਾਜ਼ਨ ਬਾਰਚਨ ਰਾ ਸ਼ਕਾਫਚਨ ਤਾਤਗਨ ਦੇ ਯੰ ਰੰਤੰਗ ਦਾਨ ਬਾਸ ਗਰੀਸ ਕੁਕ Chimdaq shayi ga fshigar nambaadi dhamuga dhornangzi yil mirguh. Karchuga semkim jirtugundi nyamjog mangzim yi jura semkim dar jiga yomlinbi semkiri dali shayi indi irkakaga gudungtul xipa dang gnonxig sil xeru xipa dani tekirga lamtun shil xi giwa. Fshibir shashangtambi semkim zgra dhamuga kirga fsamba zga yotangri dhamuzi xie tapsongri na Тағзыл самлуында ян арамзинг хтун хиорин жирвасыр ис арамртуг гонин цошиб сипадан царлун жогын нибанда ян арамжи жемтун жо тапгыс царлун жон вир томхи жан арамзинг жетигдан жирбатын маң вориян мыцилам канди нямсыл нацгула улу янбу гони гдун та тапашыр ис кук тэнжина та хамаг чачи хсын бари сяй гыл хожунрар жигмди те токри гону мыцылгы ти ханын ни кэл чева маң чева ням жог гива та гари зина лисм де тэн де ян сем кри хижу ота сяй инд гы кыргызсан ба жо банда зу чимори сяй инд гы кыргыз сим гарды гы анертэн да зу гаңмори о сяй инд карсын терин арынгын цуварал хожун гы танар как кыра
anirtang chizgi yokuk, semkir semdik chizgi yokuk, tı, shtara, tığı xiju, tevzhengi

0: ғжуын ең ғргәнбе намтырын зін, күй жың хибей ғар жыл мел, мүйор ең шыдыл ғанцыл жын, дейлі елімчуғы сашиг ел сүгінуг цыбжил холу қанда енжіна, одуң банчин сынғы ргоқсым лапшагын аңны жаңна сүгірі. Одуң банчин сынғы ргоқсым лапшагын аңны жаңна сүгірі. Госуңа, хисуңа яхтаны, ашу ең цыбжил холу қандырға елі ғисуңны сема зынсуңызды дейна та хынсым цуғы яндығы репшеді чергера яң дейнің ғачу сонба бұра замчи ғензінзігі яңна ашу қомюң ұргымюңызігі натизгі йотыңнара дейнжінара ашу ең лығызуңыра лығыңыр.
1: Хирі таңмыры далви ламчинна.
2: Лоджи ахта пундамби ванкамнер.
1: Панди утта церви дамкынна.
2: Кызыпкила хсерте тагма чорлах.
1: Лори дамби дамка.
0: Ятани теринг лорган дамби дамка га цамбан дэвжили далини жечинен кунамби капрында нелин ит тэгэ цамбан дэ жуа мива ю назу лецэн татун гэн гэркэлэм дэ капр тунга хурачу лецэн татун кэн гэ капр нчэн тхэргэвдэн хчиг чэгсэм нэргэ хсэмдэн рнгара тани тхэргэвдэн хчиг чэгсэм нэргэ хсэмдэн чэгдэни тхэргэвдэн хчиг чэгсэм нэргэ рнга хсэм тхэн дэ чуйгэн я намба цу ди чул дамзэн гэркэлэм дэ ла хура чинамби капр гэгю тэгэ лецэн дэвжили далини чу Jawar ngarin chaga yola, jawar ngawu ga namba ga rangzin ga la kani yang zik zik nanzum rangzin. Da abdab chukka korka jawar zora kiji yoka, tani yu chuk ngonju cha yang na chik zomba bora samchi nginzin, tani yu chik cipchik holo karan damo karkung, yang zik dan huira damo karkung, tani kizu aki ga aki ga taji diyan zini. Da ngonju la changzin, daga lorji. Та чиг намба нацхуз юуны тумсрэ тэгэ чиг янгаркам мураар замуг ла кани ла лам сону шэчина нгаркан уг нангтунзг чум сону шэчина за жира юу жири чум сону шана чиг каган дорчизг янга чиг нила юун чугрэг нги хиж юу жита мора юу жири та чиг кал таг ла кани шэлкам мурэ тара нангтун гэтэп чиг ла кани чиг намба ман бу юуны тэ та бас хри я тани тэрнгэлэ цэндэв жиланд га чу тхумр жвар нгарта жугил жвандар нга уун чиг Tungu muunjina, ta jibzin malaga mgarmbam shugdhigvsi yamkinda sarayasi. Jibzin mali mgarmbam shugdhigvsi yamkinda sarayasi kukatani. Ta achu gzankur gchik gzab din ndaf zartan. Akiga ya tani, gzigjin yinam chungsig gjanda qtani mipi achabasi. Gzigjin yinam chungasarshig gjanda qtani mipi achabasi kuk. Din choni nzamlan gartanga chi chivir jamchuda gangrayasi kuk. Дин чонита арцумбан дэвсилг тамунгэр жэхсэн бу гэнгэн рис арцумбан дэвсиг тамунгэр жэхсэн бу гэнгэн рис коно твандар нау тэлэн хэн аюкя дэвсэн малагэн гэрбэм шуудгэш имкэнд сэрис коно дин чони гзабдэм бу гэнгэн яни дин чони гзэгжин янам цумаса шиг жанд хтани мепи ачэп гэс коно дин чога тан замлын артын гэ чи чиви жам чуд гэнгэри дин чони арцумбан дэвсиг тамунгэр жэхсэн бу гэнгэн рис тэгэта лобчго намбан цонив шэчэнэн динэнгэ непэрт хигону нигону та занкру дэнгузурц хигожэри та яндаманда чи хигожэ зинжэри тин чони та рцумбан дэвсэлгэ тэмэнгэр жэхсэн бу гэнрэси гону тазочи хигожэри та та чи гоне чу цамба дунго дэрэнгэ лэцэнди цамба дэнбу лосон кэ жэсэлэнгэ цамба динэн аян рцумигэн жэтэп гэлака гэ тавлым ри лоба чу дилака лобчгон ри яатэгэ та рцум Джабгона, Цумзгм Джагона, Тинанга Карга, Тамунгар Джехсамбу, Ганганрин Дир Джехсамбу, Хигучер, Рангар Цум Дарна, Джимнюнграм Джагону, Горм Тин Тангзг Джабрая, Тагачик Тамунгар Джехсамбу, Тхода Ганганрин Анджик. Ятани Джавандар Гитилен Хигона, Айокан Ампацу, Тисул Тамзан Ечу Гуачин Чи, Тани Лейцин Дамджиг Двер Тисул Карма Мангпу, Йока Мека, Кунга Джисамби Джавандар Гитилен Хинар Килам Речу Мах, Токута Джавах, Зената Джуг Тисул Ачу Мек. Ятани Джавандар Гитилен Дайан Ампацу Мафсилна, Симган Казги Инджири, Джавар Нга Джитарата, Гитилен Дуча Музгинина, Кандаму Камузгата, Ри Самтарата, Йеменга Тхамачука, Патхамачука Секунара Йочири, Титана Джиленда, Янчу Диринга Лейцин Дамджили Даличин Ампага. Си сурцаара хатам нарцааси гону жибзинг нжуг гожири. Татана жибзин малагам гарбам шугдигвши емкэнда сарэвзина хцангмюн хэрэгга сангжи жемсэнч. Хцангмюн хэрэгга сангжи жемсэнч. Тани азаав дамбу гангган рэйзина та риза, нема, адава, мгамар, лагба, парава, басан, бэмба дачуэр. Вчарна азаав дангу гангган рэйзина да тагр харсэвши атамна ёчэр. Янг рэйтара Тэрэн ару риза тава ри жарав зина, яңчик тагыргын дангзг зум абжимна, шэлэм мэтэм нэнд ка гум.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱫᱤᱢᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱤᱨᱛᱟᱨ ᱥᱚᱨᱜᱚᱱ ᱡᱟᱱᱨᱚᱜ ᱧᱮᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱣᱚᱨᱠ ᱞᱚᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱞᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱨ ᱪᱚᱢ ᱨᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱤᱜ ᱜᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱭᱟᱛᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤᱜ ᱪᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱡᱚᱠᱷᱮ

0: эркаи герген секундгу хурцумгийн дамузг хуэчанг. Ngaatsi erkaayi gergin je maangla rinchin sir. Kungna loob zhivchir suun yuumi zham je qsargul jigiyin. Kungga ghazigim zhang zhamdan ghadung hrmigbu shigiyin. Fichir kungna nguog nagnindig ba gawi gergin shig yinayin. Ar gergin ghazandan lablang shirkib, kungga ghadungla zhamji kandig. Kungga ulan chigbi qsirtsu di ghadungla ghazandan manrabiyin zhamdan jisib jigiyol. Tatsgdam dayin jina thakir мэрна нгохчулэй жүнивэли нгохцам юни тэмсгэри тани гэргэн рэнчин ла газанли тэмэн майн би чачи шиг юбаны игзэг ягбу шиг рэхи батэйин кунги уйг гочин игзэгм рэхиэр масл огомэл игзэг ли цхэран тан цхэтун цхэчун цхман чи чиг мджацала сугайм рэхи игзэг дэдэгнэ хчигли хчиг джиба ягби рнгавсэр рзунгтан кэл сянчин нэрэн басуугой игзэгэн рэндэр гэчул шаргайын тхмэн тууйол. Цам дээн жина та мэрнаагэ чачим жагуну дамусгэр. Даниян мэнтады аргэргэн аранчин хирджа чила хсикаан жамшан аргэргэн жа лэргэндэ дунгви аргэргэн замнан жаншигэн. Кунгэ аргайгэл хубчал аргабсы дундан дамби аргачаадаг чалунгуду атрэвшэ баадан. ngachru thuzuh tong di ngagan jam sing chiger nawr nyen sing shka cha re re yang shimngir je rang tsa tang da war ngachu thu da ga sim sim bab ta bayen khongki ngachru khipsi lur gun je ba dang sam si ge lur nan din ta permasl nam jin ngachu tang nyam da nang ar ngalang shi di shug chul jang ni lob chug chang ma lhe yo ma la ta wa dang khongki Топкынгы джасыр рейретін дзэнджі курігдығына гэннэг юмалайын шевшыр шебайын. Дадун хрцумжі лобчалар габсы, хрцумжі джача чертран дэм гэцэддан, хрцумкуг чертраг жэгцэл, взубжі вшэцэл асугай сэвчан чавар лобчалар шэчэн, ngaatsi хрцумжі грэрэйын, егээдан цхэмжэн бжэн егэнурдан цхэбжэрла дэгжі шеба, шугэ юнгні хсэвжэл бэва жэв шебайын. Дэн жина, та кунгэ шкэй гэргэн сикунугу цомигэн ди чөгэ мэрнагэ хсиканда гэ мэгсэ зунгэ далип джиони дэта бэсгэрэла тин чони да лоонгам цони шэна шкэй гэргэн кунэ джэнчин хаматан гэнисэ мэби ни намян кун сэмни вжилмасл дата цомигэн ди мжиг да цит та цэва жули дали мжиг да цэл тамусгэ
1: Ардамыл арыби жүнгер тұғымыл күйгі айын дыңгул.
2: Құзымыл лүнгі жүнгі чығымыл ашқылым жев шәлін.
3: Хосу күйгі шәлін.
0: Яғдердің құсамғын ланчи нам ба. Дәлі лғыбырды да жәчі чонжан лұбчу нам ба. Да қоңны өчу гэргэн шығшым жаагэр жиу нүгэ чонжан лом ер зомжиг жэнжи жэнам рэбжон шия табасыку нүгэ замчин дэй жигдий оңнар. Дэрэнг замчин дэй чуна та гэнлэг өчу марнаатан дэнэй елжун дэнэй кэргэ сухчагла суға та жуша жэргэзэг шэмжав шиэртэнг лаканы хуэмчун арангашинг жи юл, чан юл сэку та. Янаян дэрэнг зомжиг дэй чуна замчин дэй чуна та кэргэ кэгдангбу марнаан рэвэй зомжиг дэмузгэрэй ла. Дэгэ шкай гэргэн сэку нүгэ капсан дэмузг тана хави дэлэнэй арэнг шкай гэргэн дэв жуша чангэй та жиуэнэй зомжиг дэмузгэртэгэ вдэг шкай гэргэн, яна вдэг гэргэн атанда мүгэ кэргэр зомжиг лэвжиан дэ зуэр ахмэ маа ахмэ ранран лобжан жоу гэр жоғэнэй джи мьонэй дэмузгэрэй дэнэй даркэба чур зомжиг джэндэ-джэндэ мүгэ дал хобжаг кэргэг дэнэй яна чэг тхорэм дэн дэнэй сагэнэй дэн елкунг джэрэг гуна кэргэ дэмүгэ шээтэм намбана цухчуэг юг дэмүгэ нанар ачу капшэн хэсэг дэнкэлэ дэлэм джэгуэнэй яна жуэшэ ачэг дэнкэлэ дэлэм джэгуэнэй намбана цух юг дэгэ гэнштэр дал хобжаг намбан цуны шэна дэрэнг лэцэн дэв жэдэ дэрэнг замчин дэв дэнэ хэргэй гэргэн сэкун урэнг гэргэн зэг шэмрэ гуэнэ яна гэргэн хцуу шипи тачу мэрна кантан канз гэнэ рэ шэмжу шэй гуэнэ яна тавшэ тэпкэла кана гуэнэ гэргэн гэвшэл юу нүх шэгэнэ та тагэр рэнгэ мэрна дэ ngofchulэ ячу нэ вэлэ ngofza мэдалэнэ та мэрна дэ гэргэ лоцул чэмуз гэрэ кав жэнлэг чэмуз гэрэ рэнгэ шэгэ намбанда шэмжэ гэгуэнэ ngofchulэ ба дэмус шэдэн чуу гэгэ нэ инжэна та мэрна дэ гэ чэчи Орынг дийртана кэрэг чачин жонтан аргавсуг нипа амыслоо кэрэг махчигва мамтан ба манрава чизг юк ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ངོཁྲལ ཡིག དེན ཁྲོ ནི ཁསམ པ གལ ཅིག ཁ ནི ད མར་ནི ཁསི གང དག མིག སུ སུང དལ ནི རྒྱན དང གི ཤ་བ་ ད ཅབ གུ ཅི ཨོ ཆུམོ ཟག རེ ཁ ནང གི ཁ་ཆ ཤ་ ཤུ ཆུམོ ཟག རེ ཨོ ཐོབ ཅི ཅི ན ཐོབ ཅི དག གོ ཙོམ རེ ན རང གི ཁ་ཆ ཆུམོ ཟག ནི བེལ ལང ཧུང ན ཟག རེ ཐོབ ཅི ལག་མ བཞབ ཅི གརང ཤ་ཁང དེན ཅི ན ར རྒེར་གི རེ རེ གི ཆ་ ཅི ར རྒེར་གི རེ རེ གི ཁསི ག དང ཏམ བི ཨ ད ཁར གི ཐོབ ཅི ཅིང གུ གལ ཁ ན ཡང ན པ ན ཚ ཡོ ཁ ཏག ཏར ཏང གི གོན ཤིམ རུཤེ པ དེན ཆོ ནི ཡོ ཇབ ཡིན ཅི ན ཏར ང རྒྱར གིན དང ཆནི གི བར ག སེཝ ཏབ ཇལ དེ ཇོལི དལི དམ ཇིག དག གོན དོ མོ སཁྲི དང ན དེན གི ལེཚན དབ ཇི དེ ཨོ སང ཕྱིན ཆིལ ཨ ད མར་ན ཟ གི ཤིམ རེ ཡེ གོན ཡེ ན ཨ ཕཅར དོ མོ ཟ གི དམ ཇ གོན དོ ཆི གར ང ཅིན རི རང ཞིན ག ནམ པན དེ སེ མ ཅི གི ཨང ཡི ཐ ཨ ཏག ཅི ནམ པ གི ཡེ ལ ཅིག ཟན ཇུ དེ ཤེ ཁ ཅིན རི དེ དང ན ད མར་ན ཤིམ ཇ གི ཁར གི ནེར་ཏང དེ ནམ ཡེ ན ར ཐ ཅི ཅེ ཅི ད་ཐང་ ཨ་ཅི་ དེ་རང་ གི་ ལེ་ཚན་ དབ་ ཇི་ལན་ དགའ་ནི་ ཨབ་ད་ཆབ་ ཟག་ ཉན་ ན་ཏང་ ཨ་ད་ ཚན་པག་ ཉི་བ་ ན་ ཤིག་ ཇུ་ཡེལ་
2: ཚོར་མུན་ ཨ་ ཡང་ ཏོག་ ཉན་ ཚིན་ ཁང་ ཨོ་ཤ་ཀ་ ལ་ ཉན་ ཇུ་ ར་ ཏེ་ནི་ ཅི་ ཉི་ཏོང་ ཉེ་ ཏན་ ལི་ ལོ་སར་ གོང་ ཚོ་ ཇ་ ཁ་ཁ་ གར་ ཆུང་ ཨ་ ཙམ་ ཆུ་ ཡེ་ དབ་ ཡེ་ དབ་ ཇུ་ ར་ ལོ་སར་ གོང་ ཚོ་ ཇ་ ནང་ ཏན་ ནི་ ཕན་ སམ་ ཇེ་ ཚོ་ སར་ ཏོང་ ཨ་ དང་ ཁ་ཁ་ གར་ ཆུང་ ད་ ཉན་ མ་ནི་ མ་ གོང་ ཏན་ ལ་ ཏོང་ ཆེ་ ལ་ ང ཚོར མུན ཡང ཚོ ཉན ཚིན ཁང ཨོ ཤ ཁལ ཉན ཅུ ར དེ ནི ཅི ཅི ཚོ ཡོང ལ ཁ ཤོ ནི ཉི ཏོང ཉེ དེ ནི ལོ སར གོང ཚོ སེ ཁ ཁ ཏན གར ཆུང གི ཙམ ཆུ དེ ཆི ཡོ ལ དེ ར གི ངི ཅ ལང ཤ ཁ ཁ ཡོ པ ཤམ སེ ད ར ཅི ཅི ཚོ ཆམ ཐན དང བེར ཅི ལ ཚོ ཨ ཇོ ཤ ཟོང ཏེ ཟང ལ ཡ ཏོ དང ང ལ སན ཅིན ཅ གོ ཤུན ཕོ སི ནི པ དང གི ཨ ནི ལོ སར ཅ ན པ དང ཚམ ཤང ཁམ་ཚར གྲི ཁེཆི འབར་ དེ ཐོང་གི སམ ཁ་ཁ་ གི ཆབ་ཅིན དང གར་ཆུང ཆབ་ཏུན སོ སོ་ནི མ་དན སམ ཆབ་ཅིན ལག་ པར ཐོང་གི ཨབ་ཇ ཁ་ཁ་ དང གར་ཆུང གི ཆབ་ཅུང དང ཆབ་ཏུན ན ཉེན་ཞི སོང་ཅིལ གི འཇོ་གི ཨ་ཉེན་ ཅ ན་པ ཨམ་པི་ ཞི ཡིན་གི ཨ་ཉ་ ཁ་ཁ་ དང གར་ཆུང གི རང་ཐུང གར་མ་ ཅལི མ་གིལ པ ཏི ཆབ་ཅུང ཅང པ ཡིན་ ན ཨོར་ དེ ན་མ་པི་ ཀར་གི ཨབ་དན ཁ་ཚམ་ཅི ཀར་ཡེལ ཨ་ནི་ ཐུ་ ཅུ་སམ་ ཨབ་ཡེལ ཁང་ ཨར་གག་གག་ དེན @qq ཚ་ཁམ ཨབ་ཡེལ ཁ་ཚམ་ཅི དེ་ཡིན ཉི་ ཏུང་ ཉེ་ ཏི་ལི ཅར་དა་ བྱེབི་ ཚེ་ ཅིག་ནི ཅར་དა་ ཇ་བི་ ཚེ་ ཅིག་ བར ཇ་ར་ཏི་ ཤ་ཡེལ ཚང་ཅི་ སོ་ནམ ཇ་ར་ཏི་ ཁ་པར ཅིག་ཡེལ ཏུ ཨ་གདན ཅིང་ ཨ་ དེན ཐུ་ ཨར་གག་ ཐུ་ཡེན ཚོར་མུན་ ཨ་ཡང་ ཏོ་ ཨ་ཉན་ ཅིང་ ཁང ཨོར་ཀལ་ ཨ་ཉན་ ཅུ་ ར་ ཏི་ནི་ ནི་

Tīngi tāndi yāngā chū gīrgīn sīku nukū līrgīn dā chīgī līrgī zhāntaṅ māndrā bā. Yāngā chū līrgā zhāmbā zhāgā līrgā lālā chū līrgī sōsō gā kārgā ngō gā ngē tāni tā lālā mtsū nūp shēchī nā rāngā lī tsū qārgā pā chāng chāng. Dāgā nivī dīdāl tā līrgā shikitāṅ mō nī ngā sō gā kāp dā ngā sō chāng chāng yīni tā mū gā līrgā gā ngō rā yōk. Yāngā chū lōb chā gā gīrgīn nāmbā mtsū nūp shē nā tā Narka nangyana rga tsikhchik ni wili lhubbuk sarwa zga. Ngo zamna yin lhubchan tsukhna yin zina nima di toni dali da thakir lirkan di shikdang na chukhni da muzgang marra. Daga rngasa ni wili dali di trabdgi ikonu. Lam rangtong jirgizgib jili yin jogu ji. Tan damuga kirga rkabli. Yangna tiga damuga kirga mxsig trabdgi jirtang yin na tsukhzguk. Di tangni ta chu girginga lihka lirtang dana yonuga Shawanda dribzinba thamchik lirkandala ramdagzgara dornangzang dekirgam tanshinzgi yongjudada shakachinri temzhik marna sosugung itani. Yadani ta rangrangam chunivshachina yung kirga darti warga lorinjirki lechindam donzindar zomzhigshi watang tani lechindi chuni girgin namba aga nguma nguma zoyang kirga jindi batang tani kala sosu. Damu jirgizga chok goti myongraga jirgizga Жердум рангшин зина чукка ян чиг дамси рангшин гэ гони тэрэн гэлэй циндав чады дали лоб гух сарван дэн гу цамми гэ да чабжгэжа штагун гэ чун дэнэ чу кабдас гэ чу гэл дэнэ ян нэ яла махар ну нэ кани мачу ну манчун нэн дэ там чиг гу чиг карнун рах сандав ял самна ю на мэгсэл нэ чу лэй цин татун кэн гэр гэлэм дэ кабр тунга хура чуху дэ дэна да чу тэрэн жапа нэхэн чацгэ нэхэр ар мала тун дэу кэ дэ дэнар гэ цэх чиг цэн гу нэ вэли лоб гух сарва зэн гур цум гэ ю ну гэр дэнэ да жачи Lopchuk nambaga rangranga yang karga semtiga yang charzizga yuqazga yuju. Uzo wala temtiga da qosikunu yang lopkubuk sarwazga gohzomgoni. Da lopma jichani da muskritiyanchini yang xarchika lhoma da argawad singgondi yinjina. Da lopcha susumtsunu shachina da logu lhoma xarwa xarchika lhoma tagdaga yonar. Didangna tartag temtiga ngo jamaytog niga yondi tsangbaga karga lopkubuk sarwandi charzira jabjiga yuqazgan tini dalini. Da rivaatang yechiki goni shigjuga huagdangdara. Zonsimdar shigjuda shaka chindri. Daga da lobchuga fichiaga rangi lobkubuq sarwaandi lobjunga charjizga yuqaazga ngoychu. Achu gerga nambaga shaka yonu shawa chichung gangtang gangzgam tsuna tag nizhung titsula rangtong gangzga yinara di charjizga yuqaazga yuju dada ga chindri isi konuga lobkubuq sarwaandi charjin tenju. Da loma lalam tsunu fichina fichi chani achu titsula rangtong gangzgam tsunu fichina karzu ranga lobjunga charjira kargan tsuwaaga charjia shigi yuqa yoni gomshi yuqa chiga yoni damuri yang lobchuga lalam tsunu fichina чи начин чарсыз кире сау нэхтан зүг жоо шайчэрэ мени джанжи самжи тринар жан лон ён жирэ мени тамуга нэртэнгэ ё жири тэ дона чу рынги чарзын да чигин гогу гузна мне рири гэ ранг гэ чэ цэ ранг нэн гэн цоа гэ гомши тэн фтэн би ода жисэн би лордан дэ фшэтэн зүг ширата рынги фчэбдэм зүг ширата тагзул гэнзгнан дэг мек гэнзгнан дэн мек тэ Таран лоқуқты мачар бір сали сыңи оныршыттығы, та тетін ұфтанбей көне лоқуын дейін чаржын зінжу. Очын лоқжуңгу көмші, чымузу егуғы, дыни енжіна татын чүшава чөпа, қантан қанзға енжінара жігі, жарчизгіра, йовсыңзгі, та жігі лғапчизгіра, ярчизгі енжуді та, гачинжела, садан қанзғам сону шетчінара, о қарцан афтена дерің жігі ұша, нанын афтена доцгі жігі шажу. Та ярджиг шугун дег зажунда да всяка чинчтиги ранынг бжесин баг лорд абжесин баг кырга товжунг гнертин ди шаран кура шапшир зхия вчебдым зг жобрата тагзул тал хук бусарванда чигин госум гоген семан зинчис гёнртиги хук бусарван ди да ганла ганцым г чарж цэг дан ба дамури чиг зожу тка чинч дин чони да тал хук бусарвазун го зам ми те го те чо сача елун сусоранг паса паюна ёнара ёнари ран чиг сачан кагзгна ёнара тгэвширан кури ранг лобжагнын а тонжум жоржу г ламг дэнжиг да ламгын дэвзэндэш тэдэна карцан тэрэнди чирна яркэ нама тэвжамэни лака учу карцан тэрэнди гонса гонзгам цуны шэчинара чигжиг бабжил чэнуг варкып дэмузри тэдэна ранан жоса г ламг дэнжиг чимузри ламг гнэц чимузри да ярта мартара янд манри далини ота ламг кэрг чока мамчук тартайг тгыгы чу тэкачин тин чуни да да лобжанди рнис хама гвчай вчорин жогонура ёнэр яна ранан г кэрг Ранлот хапчик рангин жогонара ёнари ранго рантук жогонара ёнари дидана та таркып са ганзган жуйнара пачра чу жорчинда ланкутридаг чу чика ланкура чик афкын гэ чик ланкурнага вален жогу жута чирна

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Somebody, then he chat you Jawa and Jina, Hama don't the deep chat on the Yena, Tulam Babjang, Narjil and Jamba. Dush, Narjil and Jambi Haman, Shippy of Dirnangam Jonkung, the heater is Hami Narjil of Zaman Dugger, that Chimson Gangu, Korgin de Takerk, Hirsin Tibgi Yoni. Shippy Shikach Hopper Young, Yinji, Hirsin Tibbing Yashiris. Then Arangur Session to be Korika to the Salon Song Yushibandi, Aranga Simkum de Tonsen Shihivatan, Don't the Gatanayan, Tabchara, Jinsum, Malangwa. The name named Jinji Gujira, Don't the Jabi Gapsayan, Danangra, Loko Yuimba. Dear Tabi, Wurpipi Simkum Dugger, Saig Tsigan Woodin, the Groshe Tabatan, the Nikarchu Kurgan Jertura, Shkakandi Trien, Tontawar, some the Арихи жинчунг шилдэн чигидалини канатын да лгбэр тхжуби нибандын адангэс Тэнчинаян хамазгам цунушяна чачи жва юндын жвари ян хамазгам чачинда манзумни маваны манчунгнызгинчина та хаматеп тонуга ревартавасгри Арангам цунушяна ачу данжиртын корван дичуна симргадыг дондыг гамансг юну мцэлгэ та лихкак кышавара жергизгам чалсэжири ёжири тэни та хамадым цунушяна арангам дамуг кырг дондыг наба нацуга тгүн үгэр капс лолавай дали нгаржын жамбуг гони дондыг ты адонлин етбгүгэс очотги бусунда яна та шайитер аран хык коргэрэн учуни лгчиг юна ти шайиг кысикатра шайиг семкмра семкси дайын тагэрг дэрглиг юну Чу дондгызг жавтанра, чу дондгыд энгелин донлын есудаг, шайизгам цунавшана ян мангвагаранган цуаад энгелин жаг донлын шецэг кэрг, рнэч жан завтунд аранхэг тонг ёу кэсэг ук. Дин чуни арнгаумо инжинада, хами сабгардан бе гуним джэнджившил хийхэн, арнава влэх нэвши би сэмтэм аньян таба. Хама вивчэгэм джилвав зонвона, джанем гэш цапгардан, сомилгэм джинжирин гохцан байым баатан, лоргэдан би хами аранганилм тосав жагэдали шибар лхосу махтанвар. Арангэ ченимд дури нава влагэдали ни шайгэв самцаржам нюнчур дэгтэмдэй нянгэс. Гэянгра цапгаргэ коргэ чунин царлонсунг юв шибагэх шигаан шнангшчэржа, мнэнд чамтэн. Мне чамни мне денди сети ян кырга тлгсым сомилы яни тлгбырды мне де чигим денди ел гони тэн хижу тэн комжу тэн сипарелигм царлунга лаванды ренги тмэнг дан джио батан тэн хами дыргу зунгутын ламтын йогу дим жатме башгрис хаманы хипсян чылкын ину мцыг делижин кырга шайыг та сэм кымра шайыг сэмсинд сон кынсгрис чимдыг рериг Семчил дурни шибаатан ланды ховжунг шибаатан царлунжунг ба шиби самцдан адамсила цэвгэршиба кэрчүг семкэмтэн нюнчурнд семжихчун хившиба джоклдэнсэн яртэндан би чимцэнгэ кориг зэгтэн тапэр ривара сигжу бачу тэгэчиварис дэнжината хамазга чачиндэр гаурдандангната шиба плэшунг жэнзэг логтэвгэс Yatani chu nantun dihtiba, Zarzakatani, Tatatali Sindh Sanshin Anshin Binyan Kunan Bichuna Hamara Mangaz Yujiri, Tani Mangwa Hama Jagunara Gamans Yujiri, Ata Jagunuzuna, the Mug Kurgin Yamyung Minatangra, Yang Hama Luxemba, Hama Nyani down the Tamchi Kuga, Rangstang and Dansk Javisona, Chachin the Rangaun on the Ranga Chachi Chamuzgun Zomgaya, Tani Teringer Zombigan de Hobjong and Sorta Yang Chinaba Gortura, Tani Niva Chesushunta. Тэгэ та хамаазгам цунушэчэна зуу орангарангара кэргэ ярджира гомпл юнжуг кэргэ яртунга самлуунда южу динчуни ранхуйг жантын ийжуг дэмбандар нийжу динчуни та шайг ловжунда чангчанг маймби шайг лисмэв дэйтэнра вчир шайг кэргэ ловжунгон цуваатан шайг сэмкэмгэн жэртугнда тамчилар жилэнши би жуасэр гонэр жилэнши би нганкэр юнуда хижу нгижу дэрштэни та хамазгам сунушэчинара рангарангара кэргэн жэртэн та Kurwan Dichuk, Shawa Chichung, Dondag Chibcha, Jirgizga, Tgnugurka, Apsid, Donglinja, Ngilinda, Tgjuja, Shetub, Jutub, Gangrondi, Shaiyang, Tagirga, Kirga, Lusunda, Tunggu Yonu, Nyamnyongda, Sikgu Yonu, хижура та ниджу тела тевжинга яна чушава тенжигжу тритин чони та хамага кырга сыпкыр дамбаг гони шайин дем ренди жура шайиг кырга арка чанде ян сим симура на янму гони нянжу тани тела тевжинга шаран курита чу жерти юсынга кырга тавраш етим деп за гонр шне гонр тамус тани там загын ауран тунго хвевжинга шайи зум цону шачинара тенан навзан рамжан гамансга юнга юнр тана узу хамахчик вертикала канира чиги тачиг джанджаган джигндгз юнг мса пари латинан нара чиги чапар керсазг юну котгритг та хамаран ам цону шачинара зэмбаг вержити рермэнжа зэмбаг вержити хэбзар чэнгчэн гэртэнгни шаяг нох мэвчүпэр аран тухайн данг жавидалини та хайт шаяти кэргэн сарлангов жэрэмди тэрчэнжа рамдык нивазгата югаз тунжуд гачэнди гони сомжигндэв жэтэра яңа чүдэн на ранангара чи манжунса манчонса маваса мангбуз гэрнил юучэрэ сын юучэрэ тэгэт цамаян чи чонгчонгзгни бэли одэрэнгни бэли та шун орчун Yundan Kanzos Yonjizina, Arkamuri Jayanjigachu, don't the Chongchongs in Nivelita, Jerji Yongrtaju, the Gachinti Tanachun, the Sopa, Nivagala Kani, Tahamazura Kanda Kansumga, Anti Lord Gorim, Jilly Toyopi, Molum, Munden Yatani Tatayanchu Tirangalates and the Jilandagani, Japan Dutch was Ganyanji Yil.
1: Natsu Stimatunism, Satum Natsu Tunyan de Yun.
2: Satumji Natsu Detangan Tarun Jung, where is Song Shu Shijin Yo?
1: Satumji, Shemungje, Jersey Kerngtang, Ingen of Tankless Yun.
2: Satum Yakuki, Jersey Jatum Yamla, a dear two Dingoki, Jiji Suyin.
1: Satum Malara Kurvatan, Satum Hobjun Shepa, Satum Sasun Shepa, Satum Song Shu Shepa.

0: ғызуң әргәмбе нам тірінзін, күйчің хибі ғаржыл мел, мүжөрің сәділ ғанцылжын, дейлі елімчуқ сәсі үйол. ғызуң әргәмбе нам тірінзін, күйчің хибі ғаржыл мел, мүжөрің сәділ ғанцылжын, дейлі елімчуқ сәсі үйол. Я цивжіл холу ғанды сәзгі замны үхіг. ғызуң әргәмбе нам тірінзін, күйчің хибі ғаржыл мел, Мжуриян сэдэл нэнцэлжин дэйли елэмчуг сэсиг юлсэг нүг цэвжил хулу ганда энжина уудун банчин сэнг ргухсам лавсяг нэнэ жанг насгэрэ. Уудун банчин сэнг ргухсам лавсяг нэнэ жанг насгэрэ. Гусун а, хэсун а яхтани ачуян цэвжил хулу гандарга ела нэсун нэ сэма зэнсун лэгэна та хэнсэм цугэ янлэг рэвшэд чэргэрэ янг дэнэнг чур цумба бура замчи нэнцэн зэг янна ачу гомюн аргэмюн зэг на тэзэг юутан нара та энжина ра ачуян лэгзун ра лэгэн мэр. Yatani tereng lorgin rambi danga ga chamban dabjili dalini jechi nyen kunam bi kapern da nelin yit de ga chamban de chuwa miwa yo na zo le chen ta tong ga kalam de kapern tong khora chu le chen ta tong kang ga kapern ang chung thirgab dan chig chigsam nyer ga chsam dan ringara tani thirgab dan chig chigsam nyer ga chsam dan chig dani thirgab dan chig chigsam nyer ga ringa chsam thind chu yin ya nam ba chu di chul dam zin ga kalam de la khora chi nam bi kapra gu yo de ga le chen dabjili dalini chu Jawar ngarin jaga yola, jawar ngau ga namba ga rangsin ga lakani yang jik jik nanzum rangsin. Da abdab chukka korka jawaz ora kiji yoka, tani yu jik ngonju jaya yang na jik zomba bora samchi nginzin, tani jik cipji kholo garan damo karkung, yang jik tanghuera damo karkung, tani kezo aki ga aki ga taji, diyan jini, da ngonju la jangzin, daga lorji, Та чиг намба на цугз юуны тумсэр тэг чиг янгарка муурар цаамуг ла канила лалам сону шэчина нгарка нуг нангтун зг чум сону шэчина цаа жира юучри чум сону фсана жирка гэн дорч зг янг чиг нила юн чугри гэн хи жуй жит мора юучри та чиг кал таг ла кани фсэлэр ка муур итра нангтун гэ тэпцэг ла кани чиг намба ман бу юуны тэ та бас я тани тэрэнг лэ цэндэв жиланд га чу тхумр жвар нгарта жугил жвандар нгауын чиг Tungo moonjina, ta jibzin malaga mgarmbam shugdhigvsi yamkinda sarayasi. Jibzin mali mgarmbam shugdhigvsi yamkinda sarayasi kukatani. Ta achu gzankur gzik gzab din ndaf zartan. Akiga yaatani, gzigjin yinam tsungsig gzanda qtani mipi achivisi. Gzigjin yinam tsungasarsi gzanda qtani mipi achivisi kuk. Diin choni nzamlan gartanga chi chivir yamchuda gangrayasi kuk. Дин чунита арцумбан дэвсилг тамунгэр жэхсэн бу гэнгэн рэйси арцумбан дэвсиг тамунгэр жэхсэн бу гэнгэн рэйси коно чавандар ngau тэлэн хэн аюка я джибзэн малагэн гэрбэм шуудэг шим кэндэ сэрэси коно дин чуни гзаб дэм бу гэнгэн яни дин чуни гзэгжин янам цумаса шиг жанд хтани мэби ачэб гэси коно дин чуга тан замлын артын гэ чи чиви жам чуд гэнгэри дин чуни арцумбан дэвсиг тамунгэр жэхсэн бу гэнгэн рэйси Тэгэта лобчуг намбан цуныв шэчэнан дэнэнг нэбард хигуну нэгуну та занкур дэнгузурц хигуэджэрэ та яндаманда чиг хигуэджэзгэнджэрэ дэн чуны та рцумбан джэвсилг тамунгар джэхсан бу гэнгрээсэ гуну тазуучи хигуэджэрэ та та чи гуны чу цамба тунгу дэрэнг лэцэнди цамба дэнгбу лобчуг гэж ашайланг цамбан дэнэн айын рцумбиг нжатывг лака гэ тавлам ри лоба чу дэ лака лобчуг ри яхтага та рцум Джабгона, Цумзгм Джагона, Тинанга Карга, Тамунгар Джехсамбу, Ганганрин Дир Джехсамбу, Хигучри, Рангар Цум Дарна, Джимнюнгар Джагону, Горм Тин Тангзг Джабра, Я, Тагачи Тамунгар Джехсамбу, Тхода Ганганрин Анджик. Я тани Джавандар Гитилен Хигона, Айокан Ампацу, Тисул Тамзан Ечу Квачин Чи, Тани Лейцин Дамджик Двер Тисул Карма Мангпу, Йока Мека, Кунга Джисамби Джавандар Гитилен Хинар Килам Речу Мах, Токута Джавар Жаната Джук Тисул Ачу Мек. Я тани Джавандар Гитилен Дайан Ампацу Мафсилна Симган Казги Инджири, Джавар Нга Джитара Тага Джилен Дуго Чамузгин Нина, Кандаму Камузгата Ресам Тара Та Йеменга Тхамачука, Патхамачука Секонара Йочири Титана Джиленда, Ямачу Тирангалейцин Дабджили Даличи Намбага. si sorsara atam narza si kunu jibjing njog gojir ta tana jibjin malagum garbum sugdig jim kunda sarir jina hsangmyun herika sangji jamsin hsangmyun herika sangji jamsin tani azza dambu kangkang rezina ta riza nyema adawa mgamar lhagpa prava pasang pemba da chur jin azza dangu kang rezina da tagr kharsif jetamna yochir yang retara terang aro riza tawa retara zina yang chig thagir ka dangzig zo map jimna shil matham ni ind kha gum mi ni tani shing mi ni tamu mang az yochir ti ta na da jin deng ga chowa ga choni ra yang da zo chig gui ni chowa ngi ga nang ni chig lag lang ri yong jina da phachir khi jiri ngi jir tani wef sher pa zura yang chig khi jir go jir jilan jog thab jir ta ga za nyima ardawa mgamr lagpa parawa pasang Bimba, dari, dirangna dirang zonu shana, da rizan dap dengu nangu za basang rila. Dani, gizgijin yinam chunga asasi gajak, dani mebi achibisi gono da machibish. Gizgijin gir jenli nangsi junga wa, hui gizgijin dim chunga asasi gajak yobi shirir isi. Dan chunga asasi gajan dak, dani meba ga machibis gajimsan chizgir zina, gizgijin gir jen daga nangu nangsi junga wa. Dim tsu nu xie qina da nang sib jiong a hui gag zig jindi dam tsunga sa xie gadaan da yonu gar jing tsunga sa xie gadaan da dan ni me kizu xie lima nying si da gan zam lang gar tang chi chi wi jam tsu da gang ri zina shibdi jam tsu chi mur shibdi jam tsu chi mur din tsu gu rzomba an drab si ka tamung gar jik san bu gang gang ri zina abdaab dhru dhra rnyang gdan cik dhar abdaab dhru dhra rnyang gdan cik dhru dhru dhru ya dhani dhar zomba an drab si ka tamung gar jian dhag san bu top chuk nam ba ga sema angi ta dhirang in jina chang jing ga nang nira yang dhag san bu yin da ma da chik higin jik ju ga rewa shi ina yin dhani top som ki jia xia lang ga chan ban di nang ara yang chur zom da dhri gar kaab ga kar ga fshet di nang ni ga mgsil ta marna xiam zhiga korni chu xie tibzi kirga zomig mahwe kirga khwerti gir zomig tangtandi thubjong yongnar chenam baganda thamchigu sema chig ngijuga rewa yangchir chig shinu tayin ritani terang za pasang ning lorin jer kik tatung le chin dibjil ida ler ngabjig de dinang cham baksam go dige ner cham ba tang bo thosom ge je shalang ge cham ban di nang chu da zomig ndrob jong la kan de lo jong zgi ta tin choni ngam chin jo ni sem ra ge cham ban di nang ta lok sar wa zung go zomi ge jab jig ja de ge kir ge nyam jog don ng ge ta ni chena ba karsa kasab lo sa zg hanar ta ni yang ta zo sem ha chi zanju ta sema zung zanjura tani yang rang rang kirga yarmara tri mahi sa marg sa mago sa tamu yo na zu marg nar ganga wala mahi na zana tri se kuno tarkwa zana ntasa mangpo yo jir thomak sarwar kam sunu shachin na gamgisil ka thomar nyungar ka tri ni thubra tiga korig tang ftambi kirga tabdigran charji ego sa chizgi yo ka tiga kirga thobso ga adhigizya tang ftambi yang chena ba ka kirga sema ngiji chizgi yo ka ta tsangma rang rang ka sa kontag sarar garay dalini drabdug yonju da gachinri. Din cho ni ta terang lorgan rambi danga ga chamban dabjili dalini lakshil kholo ka xim ra yang chua nanzum gachabar ngafdi yonari da zoyang chi namba ga ganda gangtsum ga rang rang chik sema chik alun garta ju guadhin chi daga di chulak chik rang lorin jir kili chindab dan di chu da chamba so so tang vjeti ganda gangtsum ga chik nangtun nanzum zga fdi yonari nangtun nanzum zga nyan yonari daga terang rambi ga di chulak chik lorin jir kili ching ga lagzong ra lagyong kabdayang reishin da nin chamchuk juyil terang gali chindi yim donzum barar zomdrig ban chimla dhuma dang zomdrin gan kirwa larja drahi noron sur tarkilwa shiglo chichib tarkilwa sonum rinchin ganchag serang chiyin tangar jimi li chinang nga cho yang chirinjil suni jachi nyankun nambaga mantad surungun warkiv long ching li chin zhantag laksan bar gafsish din choni yang jachi nyankun nambaga miksil ka jachi girgin tang tovchog nambag shachizg yonu ngachu lhorin jir ki li chin di riwa tang samchil samchir yona ngachu li chin soso ga arjiya chemgo na chuga yaa nirkib ka dimu
1: Dooma, reman juya, sotik ziga dijira.
2: Serang tamoshi, olgudu na marwe no marga. Olgumar cesuk nyenda inari.
3: Olgumar charci anisa dum. Olgusung charci njubar sum.
1: Ya, ta lopchit chusongnari. Dooma, reman yuan juri.
2: Serang tamoshi, dana nyudu lamtik menoga sona chukna mari. Nyudu lamtik Вденчик жирца иннери.
3: Джимчил джилм сэсуншил. Вденчик хивша сэмсэзун.
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

야야 영리란 고비에 라르가야리소 야살르야 지다라야리소야 야간드 도토다라야리소 야리친의 저근살라리소야 Ya sartaga chon dig dabla yari so Ya dablar ge tergam bum adi so ya Ya guir ma sam ja ti che yari so Ya dablar ye to ma ru ri so ya Yarka lagma chilo bura yari so Yarma di sum jati che di so ya Yarsa pa che ki larga yari so Yarji yengra la chi sum di so ya Yang o chung ta ma chi ni ye ri so Ta kung ni na ni ko sa chi ge ri so ya Yan za bu ge lang ge ye la ri so Ya wen ge wo jie li la ri so ya Ya si pa po go ga da la ri so Ya sa ma mo je ma la ri so ya Ya a te si pi si la ri so Ya sang ge ne mi ye pu ge ya la ri so ya Yang gong chi wa la su tam chi la zhe ri song Ya sheng wo zhe su ta la wi ri song ya Yang chu tu sheng ma pa la che ya rin chu Yang a wun du yu zi che rin chu ya Yang tu tu la su gom pong wo ri tu Yang ni bie sang chu ji ni ri cha ya Yang ji bie xia lu tan ba ya ri sang Yang tan bie ngi du sa te ri su ya Ta sang ge ta ti ye ge yong ge ri jin Ya si se le sang la ma mu de ji ge yong ya Ta no su lu su ne mu ta ji ye ji ge yong Chu ge sa se me ja wu xin le ji ge ne me ya Ta nim den cho ko ga yo ta ri le ne Xie ni ma jin ta cha le ji le ya Ga yo da wa jin ta ko ro ji ro Xia ge zhong qi le jin ta san san ri san ya Ayang tsu mu jina ta dim si ye chi dim Lun zam lang yang vi jang kam chi kan ya Hwa ta si si la cha nyo ma ya chi khar Tun lag lag ya ngu da wa chi chi ya Khiyala pansuun ban jor kar suhari ta Shukun nir geya vita shiri shoya Hukuk su su lar jachilo
Санчи кыгылыты, хсону ранямты, намкани метокко чыр самсамсам вави, аралон кынты мүгчында, ямцынгы чавагы, шо шуксы дева, ямцынгы пыл мүнагы, чомсок тамчико, ел хчошын, нен ывагы, аралон тамчико стени. Тани кыдаплагы хсен күрчігі сымлайын, Санчи Ларимбо Чи, Дойин Хтирки Вомзонри, Зигни, Шугчага Сума Тамчи Гунчули, Ди Штанта Церанга, Хтунка Сырта, Шанцага Ньямсун Нацука Джинуни, Тарчи Парчира, Сапи Матах Шугжи Штангайог Тантени, Каджавлага Хунту Чиркапса Чупа Тамчи Гунбуи, Арьям Чугаримбу Чега, Гаджавлага, Хунтопи Хунла, Хуа Гаджавла Штунга, Рыдин Джинчил, Сан Адам Чучи Ларкаину, Цхидын Хуау Галлари Лана, Та Зиди Куава Мнара, Куала Сантага Адам Гаян, Гиндан Чанчи Лаксо Зини, Харшуккару Слага, Рынчанга Гуни, Чумцукы гэсэ хэвэ гаджавлагэ хуачи жулэ. Хэл нзымдан гэгэнэ гаджавлэ гэзэпшэн барэ. Шэгэ ивагэ гаджавлэ рэдэр вадэр кар ургунгэ шалэ. Шэгэ юмбагэ хтартунрэ чипа таркэргэ тэрнэ тэнэ зэнжэра гаджавса ngусур топи гэрдэнгэ нэхтан латэнэ хуала сартэгадэмгэ лэндэлэнгэ.